0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres auto plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have rynet ud. Hvis jeg nok ud, er jo at vinde sygt jo. Men nok medie på Kanadi har kvitteret ud i sin nakid.
3: Nanoq Media afholder kæmpe Super TV Bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I minibingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God Super TV Bingo.
0: Nanoq FM.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz.

0: Zalando.fm du som appen.
1: Nuu mutsilessami kilimasaagut.
2: Атаасингорнарми иунип ния тювиани ти иммиимерсоо нуу яқарлуни сеқиннилертассаллуни уллуккут арфинимарлунник уннуамилу сисаманик киассангатиннеқарпоо анораа аванна киппасик секунтимумиитеримарлутунгаанут суккассусеқартассаа
1: Вэр уусекн фонук
2: Мандаг ден 29 юни ифюлия ДМИ скюет вэрме сол Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 4 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пиирин ипписигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Et lidt billigt.
2: Tour de France. 2026. Alfartinget er på. Nu når svarer med Sukkiller Funi, hun er minnet sikkert til Norsad, med din nærfugiok, Sukker i Sarnerid, Rakkas i Omnerisjon. Er på officiet domænet, Bissinger er på syd, men nok med i et kanal i Sivet i sin nakke.
3: Сулиффеқарфигисат инченчимик патаяатсум питсаасумик акимуллалеққуттумик писариақартитсиба сулиффеқарфит микисут нанормиитияп инченчимик неқаруорфигибай аттавеқаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигититат таамааллаат 609 альфамсимита аллартиппут паасақарнерусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималунниит нанормиитияк киилими паасисақарнеругит
4: Nanoq Media afholder kæmpe super-tv bingo for medlemmer tirsdag kl. 18.00. I mini-bingo kan du vinde 5.000 kroner. Hovedgevinsten er 50.000 kroner. Ja, du hørte rigtigt. 50.000 kroner, mand. God super-tv bingo.
0: Nanoq FM.
5: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now...